0: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.
1: Фоня, телефон!
0: Малыш, ты не в курсе? Я на жестких бисиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.